душа покидает тело, но становится легче на несколько грамм. Ты и есть душа, не предавай мое тело. Отрезаешь кусок, были мы одним целым, но живую придется теперь зашивать. Оказался из плоти, а

Тебе напомнить боль моя. Плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не зря.

радио «Алмазный край». В Мирном 10 часов. Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

Я хочу с тобой танцевать, и чтобы ты сказал.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В акционерную компанию «Алроса» для работы в Мирном в общество «Эхалтрансгаз» требуется слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5-го разряда. Телефон для справок 8-914-260-2093. В акционерное общество «Алроса ГАЗ» требуется стропольщик 4-го разряда с дополнительным функционалом разнорабочего. Телефон 8-914-260-2093. В Вилюйскую ГРЭ требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрогазосварщик, а также водитель автомобиля КАМАЗ, каратажная станция. Телефон 8-914-309-72-95. В Управление материально-технического снабжения требуется слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-308-76-32. Для работы в Айхале и Айхальский ГОК требуется кузнец на молотах и прессах 5-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля КМУ «Кран-манипулятор». Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Дополнительная информация по телефону плюс 7-914-308-76-32. Для работы в удачном в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В удачнинский ГОК требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5-го разряда. Дополнительная информация по телефону плюс 7-914-308-76-32. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется уборщик производственных помещений. Телефон 8-914-308-76-32.
4: Там, позади.

Свет моих глаз, свет моих грез, песни о нас. Знаю, что пройдут дожди, только меня дождись, памяти нить.

0: В Мирном 11 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8 914 309 7716, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 296 0947. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир, полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: В Мирном 12 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

вспомнишь. Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquidy.com. Дополнительная информация по телефонам 8 914 309 7716, 8 914 309 7716, 8 914 296 0947, 8 914 296 0947. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115. +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В мирном 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей – наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир, полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Хорошее настроение.

0: В Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтуном LFS-77-ООН и КЮСЕ-ТОН-БИРНИМЕДА свидетельствует. СБС, информационные технологии. Он массовой коммуникации, регистрация, надзор, Федеральная служба. И КЮСЕ-ТОН-БИРНИМЕДА.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquidy.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 15 часов.
1: Алмазный край. Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир, полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: в мирном 16 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застрял.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.

приходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

«Южный край», объединяя города.

молчать, читать твои мысли, словно их слышу, словно их слышу. Я не хочу.

0: В Мирном 17 часов.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 18 часов.
1: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и федеральная средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы ТА и Кюсе Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
4: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Стройматериалы, строительные смеси, лакокрасочные материалы, моющие средства, защитные кремы, химпродукцию, лампы накаливания, лампы люминесцентные, маски медицинские и так далее. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефонам 8-914-309-77-16, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-296-09-47. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир, полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону +7 914 25 45 115, +7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

А зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце. И я бы поступил иначе, если мог. Вино всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит. А тебе...

0: магнитом к тебе.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.
2: В мирном 19 часов.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А потом нам стирают память.
1: Отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни прохладить.

Идет, ложится на дорогу, и в белизне ночная пустота.

никогда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси.

0: радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ДАР. Он на массовой коммуникации Регистрации надзор Федеральной службы ТА и Кюсет Тун Бирни Медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

бы трек из них, хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.

Этот воздух, как ватагу стоит, а летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

быть или нет, каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет, его ждут слезы, свет, не

0: в Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И Кюсет Тон Бирнемеда свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Кюсет Тон Бирнемеда свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тун мирный медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы и Клинча Тюбебир. Сыл Тосумю Сюбекис Кюнгар.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Красный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: тобой.
1: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке русской.

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

0: вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Под гитару песни пел для тебя на весь двор, лишь бы улыбнулась ты, выглянул в окно. После танцев

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: А мы не пара, знаешь, может быть, но не точно. Меня ругаешь, я люблю, и пока все прочно. При каждой ссоре

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: В Мирном 4 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И КЮСЕ. Тон. Мирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. ЛАР. Он массовая коммуникация. ЛАР. Надзор. Федеральная служба. И КЮСЕ. Субербир. СЛ. Тосуню. Субербир. Субербир.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: в мирном. 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

прояснимся, а что потом? Снова синоптики нас обманули. Жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».
0: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно: если есть тебе позиция.

0: Алмаза.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации ЛАР надзор Федеральной службы и Кринчатюбе Бирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
2: «Алмазный край».
0: Только хорошее настроение.

0: лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Целовать твои волосы, бежать тенью по венам. На руках твоих полосы, позволь взять твое бремя. Дышать с тобой одним воздухом, растворяться под утро. Может быть, слишком поздно, может быть, уже глупо.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Привет, ты как? Прости, и не вернусь обратно, кто здесь не прав, мы узнаем завтра.